0: Ruslana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Киев.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится. Серега!
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Now we hear some Kino Liberty City.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: communities together. Hi everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, моя, hop, hop, hop.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Music from the homeland! I love you, Mother Russia!
2: Mama's music in Liberty City. It's Vladivostok FM.

0: Лука-Лохи!
1: Йоу! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йоу! We gonna own this motherfucking city! Джи, все будет нашим!

0: Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа! Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warmer.
1: Yo! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, yo! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Time for Leningrad. This is Ruslana, and these are the wild

0: Восток FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Особенно треснутый на зубах.

0: from cold feet.
1: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
2: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
1: Давай поближе.
0: Еще ближе.
1: Приблизьтесь фолликулярно.
0: Такой близости мне недостаточно.
1: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Экстремальный Excelsior 9.
0: 9 Blades of Glory.
1: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Real men don't just shave their face.
2: Еще ближе.
1: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
0: It's follicle clothes for extreme glory.
1: The Excelsior Extreme 9.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: This is Marrakesh for you.

0: crisis here. A heart energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something. Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warmer.
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: This is Ruslana and these are the wild energy.
1: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: crisis here, a hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CNT TV or Weasel. Get out and let your heart do something. Hello, this is Radio Vladivostok. It's freaking cold here. Ukraine is much warm.
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: This is Ruslana and these are the wild energy.
1: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джа, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джа, все будет нашим.

0: эти видео для восточных европейцев в Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Okay, time for Leningrad.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че! Все будет нашим!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Top quality music для Восточной Европы!
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City!
0: Hey, hey, la-la-la-la, we're playing some top Eastern European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!

0: Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Дже, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We're gonna own this motherfucking city. Дже, все будет нашим.

0: person going to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon. Hi, Vladivostok FM, community radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.